0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани виню готу
2: готу. Бимар мэ пачо.
0: Ити виню ор радио. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.